0: Dortmund, Hallstraße 9, 74523, Schwäbisch Hall. Sowie telefonisch unter 01 57 34 95 76 54.
1: Мир и любовь вам, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Иисус сказал: «Кто не со мною, тот против меня». Матфея 12:30. Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. 2 Паралипоменон 15:2. Вы слушаете христианскую радиопередачу «Живой источник». Наша передача. Вы услышите чтение и размышления Библии, стихи, песни, рассказы и свидетельства после личной встречи с Иисусом Христом, жизни которой Иисус изменил в сердцах людей. Вы можете нас слушать каждую субботу с 8 до 9 часов с Александром и Светланой Вербов на русском языке и с 9 до 10 часов с Дмитрием Снайдер и Александром Кох на немецком языке, на волнах FM 97.5 Schwäbisch Hall и на волнах FM 104.8 Grazstein, а также в это же время в интернете www.storfunk.de. Мы будем рады вашим отзывам и в письменном виде по адресу Radio Störfunk, Lebendige Quelle, Hallstrasse 9, 74-523 Schwäbisch Hall или обратиться по адресу Gemeindehaus Aschenhausweg 11 74 523 Schwäbisch Hall.

0: Диалог, который вы сейчас услышите, скорее всего, воображаемый диалог. А может быть, нет. Вам решать. Это разговор между пожилыми супругами.
1: Будешь ли ты любить меня, когда я еще больше постарею?
2: Нет, не буду.
1: Но ты ведь обещал.
2: Ничего подобного я не обещал, и потому не обязан исполнять обещание. Я обещал любить девушку, на которой я женился. Она была молоденькой. Кстати, в моих глазах ты до сих пор осталась такой. Почему же тогда я должен любить старуху?
1: Увы, мой дорогой муж, я уже не такая молоденькая, как была, когда ты женился на мне.
2: Да, но если годы оставили свои следы на тебе, то же самое случилось и со мной. Честно сказать, я не заметил, чтобы твой дух состарился. И для меня ты еще дороже и еще красивее. Когда мне приходится видеть много женщин, собранных вместе, я стараюсь отыскать среди них самую красивую. И всегда получается так, что самая красивая — это ты.
1: Ну и ну.
2: Я всегда любил только красивых женщин, и теперь я слишком стар, чтобы как-то менять свои вкусы. Поэтому я так сильно люблю тебя, как никого другого.
1: Твои речи напоминают мне речи безрассудного влюбленного. Таким ты был всегда. И поскольку я причина твоего безрассудства, было бы большой ошибкой пытаться сделать тебя мудрее. Дай Бог, чтобы до конца своих дней ты сохранил это безрассудство.
2: Дорогая, я не забываю, что годы сделали свое дело. Ты мать, и наш сын стройный, сильный мужчина. Наша дочь сейчас старше, чем была ты, когда вышла за меня замуж. Когда мы познакомились, ты не носила очков. В твоих волнистых каштановых волосах не было седины. Твои темные глаза смотрели на меня из-под шелковистых бровей.
1: А что ты видишь во мне сейчас?
2: Ну, я заметил внешние перемены, и они не радуют меня ни в тебе, ни во мне самом, потому что сердце мое молодо, и мне не хочется думать о том, что силы уже не те. Я пока не чувствую боли или усталости, но не могу отрицать, что годы оставили свои следы и на тебе, и на мне.
1: И что же ты думаешь, когда замечаешь эти следы времени?
2: Ну, дорогая, я думаю, что ты становишься все красивее и красивее, да и в тысячу раз дороже, чем была раньше. Я, правду сказать, никогда не задумывался над тем, что сейчас ты намного старше, чем была в день нашей свадьбы.
1: И за это я налеплю тебе пельмени. Они такие же вкусные, как были тогда, когда мы только поженились.
2: Да и слава Богу, что у меня все такой же хороший аппетит, как был в те дни.
0: В нашем совместном разборе жизни Авраама и его семьи мы подошли к записи о смерти Авраама. В 25 главе книги «Бытие» мы читаем о его смерти. Всего лишь несколько стихов посвящено этому событию, но они очень о многом говорят. Послушайте. «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Авраам умер, прожив полноценную, насыщенную жизнь. И мы не находим никаких намеков на то, что у него были какие-либо сожаления, огорчения или страх перед смертью. Он умер в старости доброй, насыщенной жизнью. И в этом ключ к тому, насколько вы удовлетворены прожитой вами жизнью. Если вы действительно удовлетворены прожитым, тогда вы в состоянии будете встретить неизбежный конец без страха и без сожалений. Возможно, вы приближаетесь к возрастному рубежу, очень близкому к 70, что, согласно Библии, является пределом человеческой жизни. А может быть, вы уже перешагнули через него. И знаете, что каждый новый день – это не что иное, как благодать Божья. В таком случае, как вы оцениваете свою жизнь? Испытываете ли вы чувство удовлетворения? Была ли ваша жизнь наполнена смыслом? Чувствуется ли в ней завершенность? А может быть, вы испытываете сожаление? Может быть, вам хотелось бы изменить кое-что? Вы знаете, я еще довольно молод. И, сказать честно, не особенно задумывался над проблемами преклонного возраста. Но для меня совершенно очевидно, что не стоит откладывать это в долгий ящик, потому что в Библии сказано «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить «нет мне удовольствия в них». Я понял, что мне следует задуматься над тем, как я живу и как угождать Господу во всем, что я делаю, до того, как может оказаться, что уже слишком поздно, и, оглянувшись назад, мне придется сказать «нет мне удовольствия в моей жизни, я не удовлетворен». Несмотря на то, что в стихе, который я только что прочитал из 12 главы книги Экклезиаста, сказано «И помни Создателя твоего в дни юности твоей», на самом же деле в этом отрывке речь идет о преклонном возрасте. Первые 7 стихов в 12 главе книги Экклезиаста – это красочное, образное описание преклонного возраста. Послушайте. «И помни, Создателя, в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». Перед нашими глазами рисуется картина пожилого человека, который в горечи и ожесточении отмежевался от людей. И тучи вместо свежести приносят одну грозу за другой. Поэтому Соломон предупреждает: «Не допускайте, чтобы это стало характерным для вас в вашем преклонном возрасте». В стихах с 3 по 6 он продолжает описание и говорит о том, как в преклонном возрасте человек постепенно теряет физические силы. Я читаю. «В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силой, и перестанут молоть нелишие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жорного и будет вставать человек по крику петуха, и высоты будут им страшны. Старея, человек начинает бояться того, чего никогда не боялся, когда был моложе». И потом Соломон продолжает: «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». «Суета, сует», — сказал Экклезиаст, — «все суета». Довольно гнетущая картина преклонного возраста, не так ли? Но вовсе не обязательно, чтобы это было так. Не обязательно, чтобы на нашем нагробном камне были слова «суета, сует», «все суета». Это подходящая эпитафия для того, кто не хотел помнить Господа в дни своей юности и на протяжении всей своей жизни. Жизнь такого человека наполнена горечью, это суета-сует. Но с Божьей помощью вы можете прожить жизнь иначе, и на вашем нагробном камне могут быть написаны слова, которые были сказаны об Аврааме: «Человек, насыщенный жизнью». Право выбора остается за вами. Через несколько минут мы коснемся нескольких принципов, которые всем нам могут помочь так прожить жизнь, чтобы и в преклонном возрасте мы могли ощущать, что наша жизнь полноценна, в ней есть смысл.

Итак, дорогие друзья, право выбора за нами. И в преклонном возрасте мы можем избрать одно из двух. Или полноценную жизнь, приносящую пользу людям и славу Богу, или жалкое существование в ожидании смерти, которое нельзя назвать иначе, чем «суета-сует, все суета». Сейчас мы поговорим о трех принципах, следование которым непременно приведет к удовлетворению. Первый принцип мы находим в 11 главе книги Екклезиаста, в первом стихе. Там сказано: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Мудрые слова мудрого человека. Но о чем они говорят? «Будь щедрым, не скупись, потому что розданное тобой к тебе же возвратится. Постарайся многих одарить тем, что имеешь, потому что настанут дни, когда сам ты будешь нуждаться в помощи». И это касается того немногого, что мы можем иметь. Но здесь подразумевается не только материальные средства, но наше время и мы сами. Не бойтесь отдать себя. Живите в постоянном соприкосновении с основным потоком жизни. А задумывались ли вы над тем, что забота о других заглушает собственную боль? Представьте себе женщину, больную раком, в окружении чужих малолетних детей. Что они здесь делают? Может быть, пришли навестить тетю? Нет, не похоже. Во дворе не видно других взрослых. В чем же тогда дело? Родители привели их погостить, чтобы больная посмотрела за детьми. Какая бесчувственность и жестокость, можете сказать вы? Ведь эта женщина сама нуждается в присмотре. Совершенно верно. Но как она сама свидетельствует, боли отступают, или она просто забывает о них, когда рядом с ней эти маленькие беспокойные люди. Они не знают, что ей осталось жить считанные месяцы. Они не понимают, что она смертельно больна. К ней приходят они показать ушибленное коленко и занозу в пальце. Она очень интересно рассказывает сказки, и эти моменты запечатлятся в детской памяти на всю жизнь. Но возможен и другой вариант. Мужчина помоложе спросил своего сотрудника, уходящего на пенсию: «Чем ты намерен заняться, когда перестанешь работать?» «Во-первых, я куплю гамак и подвешу его в саду», — ответил тот. «Великолепно! А потом что?» — поинтересовался сотрудник. «Буду качаться в нем в свое удовольствие». Однако правды некуда девать. Именно те дни, в которые мы пытаемся отмежеваться от людей и напряжения, приносят с собой пустоту и разочарование. Когда мы закрываем за собой дверь и усаживаемся в тишине, наполненной эгоизмом, мы внутренне иссыхаем и превращаемся в самых несчастных людей на свете. Поэтому отпускайте хлеб свой по водам. А теперь второй принцип. Доверяйте Богу, Он не ошибается. Этот принцип мы находим в 5 и в 6 стихах 11 главы книги Екклезиаста. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». История знает много случаев, когда последние годы жизни людей были намного плодотворнее, чем все предыдущие. Вы не знаете путей ветра. Вы не знаете всего плана Божьего для вашей жизни. Поэтому, как сказано в 6 стихе, «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Так что доверяйте Богу. То, что вы сеете и насаждаете сейчас, Бог позже возвратит для своей славы».
И третий принцип. Радуйтесь каждому новому дню. В 7 стихе этой главы мы читаем. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Это значит, что как бы ни складывалась наша жизнь, хорошо быть живым. Хорошо быть в состоянии видеть солнце, даже тогда, когда наше зрение слабеет. Как написано в следующем стихе, то есть 8, «Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их». Это значит радоваться каждому новому дню. А если вы не находите причины для радости, спросите у Господа. Наихудшее, что мы можем сделать со всем тем, чего достигли в жизни и чему научились, это выдолбить пещеру, заползти в нее и лежать там в ожидании смерти. Каждый новый день наполнен возможностями послужить Богу и прославить Его. Наш совет – запишите эти принципы и старайтесь вспомнить о них, по крайней мере, дважды в день. Они помогут вам радоваться каждому дню и жить полноценной жизнью. Сейчас я снова перечислю их. Будьте щедрыми. Не бойтесь спустить по водам то, что имеете. Доверяйте Богу. Посеянное сейчас обязательно возрастет и принесет плод. И, наконец, радуйтесь каждому новому дню. Он приносит с собой новые возможности. Да поможет нам Господь жить так, чтобы когда мы подойдем к концу жизни, мы могли испытать чувство удовлетворения. Но самое главное, чтобы наша жизнь была угодна Богу и удовлетворяла Его.

На прошлой неделе мы обратили внимание на два состояния людей в преклонном возрасте, которые резко отличаются друг от друга. Оба состояния были проиллюстрированы из Слова Божьего. Вначале мы говорили о ветхозаветном муже веры Аврааме и отметили, что в 25 главе книги Бытие о нем сказано следующее. «И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Авраам прожил насыщенную, наполненную смыслом жизнь, и когда приблизился конец, он мог сказать, что доволен прожитым. Разве это не прекрасная картина старости? Но затем перед нами была другая картина. Мы останавливались на стихах из 12 главы книги Экклезиаста. В данном случае положение было совершенно иным. У этого человека печальный и мрачный взгляд на жизнь вообще, и в частности на старость. Очевидно, что Соломон, автор книги Экклезиаста, был несчастным, обескураженным и огорченным человеком, когда он приблизился к концу своей жизни. Потому что, имея в виду преклонный возраст, он пишет: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Говоря о последних годах жизни, он приходит к такому выводу. «Суета сует», — сказал Экклезиаст, — «все суета». Какой контраст, какая разница во взглядах на старость у Авраама и Соломона? Я убежден, что их взгляды очень отличались. Во-первых, была большая разница в том, как они прожили свои молодые годы. Очевидно, что Соломон часто сожалел о том, что его время, способности и богатства были растрачены в безнравственности при сомнительном образе жизни. С другой стороны, жизнь Авраама характеризуется верностью и постоянным приближением к Господу. Но существует и много других причин, из-за которых один человек в свои преклонные годы испытывает огорчение, а другой – полное удовлетворение. Сегодня мы коснемся только одной из этих причин. Это их дети. Мы вкратце рассмотрим взаимоотношения ветхозаветных старцев Авраама и Соломона с их сыновьями и проследим за тем, как взаимоотношения с детьми отразились на их взглядах на старость. Я лично знаком и с очень счастливыми людьми престарелого возраста и с теми, чьи сердца переполнены горечью. Как я обнаружил, один из решающих факторов в отношении этих людей к жизни и к своему возрасту – это их взаимоотношения с собственными детьми и с младшим поколением в целом. Если эти взаимоотношения теплые, здоровые, полные любви, то, как правило, пожилые люди довольны, счастливы и удовлетворены. Напротив, если у них натянутые отношения с детьми, а у детей нет уважения и любви к престарелым родителям, в жизни пожилых людей будет только горечь, печаль и несчастье. Посмотрим на жизнь Соломона, самого мудрого и богатого человека своего времени, а возможно и всех времен. Когда он достиг преклонного возраста, он пришел к выводу, что все суета сует. В чем же дело? Соломон имел все – мудрость, богатство, власть. Но одного не доставало – хорошей семейной жизни. И я убежден, что именно это было причиной горечи, переполнявшей Соломона в старости. Во-первых, Соломон уклонился от Божьего плана для брачной жизни. Один муж и одна жена. У Соломона в буквальном смысле были сотни жен, точнее – 700 жен. Что это может быть за муж? А какова участь всех родившихся детей при таком отце? Как Соломон мог быть хорошим отцом для всех этих детей? Это просто невозможно. Довольно трудно справиться с этой задачей, имея двух или трех детей.
Нехорошие взаимоотношения Соломона с его детьми хорошо проиллюстрированы в случае Равама, унаследовавшего трон отца. В 12 главе 3 книги Царств мы обнаруживаем у Равама полное отсутствие уважения к пожилым людям. В 8 стихе сказано: «Но он, то есть Равам, пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним». Равам больше доверял советам своих неразумных сверстников, чем советам опытных, мудрых старцев. Мне это говорит кое о чем. Это говорит мне о том, что у Равама не было уважения к старшим людям и не было уважения к своим родителям. Послушайте снова, что сказано в 3 книге Царств. «И отвечал царь, то есть Равам, народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал: „Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами“. И не послушал царь народа». Перед нами молодой человек, отравляющий жизнь окружающим, не имеющий уважения к своим родителям и к пожилым людям. Не мудрено, что, достигший престарелого возраста, Соломон был огорченным и разочарованным человеком. С таким сыном, как Равам, совершенно неудивительно, что он чувствовал себя подавленным. Ну, а что можно сказать о взаимоотношениях Авраама и его сына Исаака? Известно, что Исаак не был полнейшим совершенством, и у него были свои слабости. Некоторые из них он унаследовал от своего отца, как, например, привычку говорить неправду. Однако, насколько нам известно из Писаний, Исаак был хорошим сыном. Вы помните его безропотное послушание на горе Мария? Он послушно последовал за своим отцом, полностью доверяя ему, даже когда отец занес над ним нож, чтобы заколоть сына на жертвеннике. Вспоминая этот случай, обычно мы говорим о вере Авраама, но мне кажется, что Исаак тоже усвоил там несколько уроков веры. Перейдем к следующему событию. Авраам устраивает брак Исаака и Ревекки. Опять-таки, мы не видим никаких признаков сопротивления со стороны Исаака или попыток настоять на своем. Исаак доверял своему отцу и считался с его мнением. Снова это говорит о хороших, здоровых взаимоотношениях между отцом и сыном. Последним упоминание об Исааке до смерти его отца, это записано в 5 стихе 25 главы книги Бытия, сказано: «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку». Авраам пользовался доверием и уважением Исаака, и, в свою очередь, Авраам доверял Исааку и уважал его. Авраам отдал ему все свое имение. Имея такого сына, как Исаак, неудивительно, что Авраам умер, как написано, насыщенной жизнью. Сам факт того, что наши взаимоотношения с родителями могут так сильно сказаться на их отношении к жизни в преклонном возрасте, довольно отрезвляющий факт. На нас возлагается ответственность за благосостояние наших пожилых родителей, и мы рассмотрим несколько практических советов, с помощью которых мы можем обеспечить счастье и удовлетворение нашим родителям в их преклонные годы. Итак, каким образом мы можем проявить уважение к людям преклонного возраста вообще и, в частности, к нашим родителям? Есть ли в Библии советы, касающиеся этой области человеческих взаимоотношений?

Да. Во-первых, нам сказано, чтобы мы уважали саму старость. Слово Божие говорит об этом в книге Левит. «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь». Бояться Бога и почитать пожилых – оба эти повеления идут рука об руку. Мне интересно, часто ли мы встаем с места перед пожилыми людьми, когда встречаем их в автобусе, в наших семьях или где угодно. Как мне кажется, вежливость и учтивость стали устаревшими традициями. Нам следовало бы возвратиться к основным формам вежливого обращения, в том числе к почтительности в присутствии пожилого человека. Неужели это значит, что нам в буквальном смысле следует вставать с места, когда в комнату входит пожилой человек? Да, насколько я понимаю, имеется в виду именно это. Но это также значит, что мы должны внутренне вставать. То есть проявлять уважение к престарелым не только внешне, но и развивать уважение к ним в наших сердцах и умах. Библия также говорит о том, чтобы уважение проявлялось у нас в готовности и желании выслушать наших родителей и других пожилых людей. В 23 главе книги Притчи сказано: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет». Каково бы ни было наше мнение о том, чего сумели достичь наши родители, или о том, чего они не достигли, оно не играет никакой роли. В Библии не сказано, что мы должны уважать старших за то, как они нас воспитали, или за их достижения. Библия говорит, чтобы мы уважали их, потому что, независимо от всего остального, они дали нам жизнь». Так что необходимо признать, что если бы не наши родители, то нас не было бы на свете. Так что, по крайней мере, мы можем уважать их за данную нам жизнь. Но нам следовало бы внимательно прислушиваться к ним еще и потому, что с возрастом и опытом они приобрели мудрость. Но мои родители, даже неверующие, может возразить кто-то. Как же мне выслушивать их советы, если они не знают Господа? Допустим, в этом есть какая-то доля правды. Но наверняка ваши родители приобрели опыт в определенных областях, и за это вам следует уважать их. Прислушивайтесь, когда это только возможно, и постарайтесь усвоить все, что окажется полезным. Также нам следует проявлять уважение к старшим в своей речи. В ветхозаветные дни проклятие в адрес родителей было преступлением, ведущим к смертной казни. Подумайте только, а если бы такой закон существовал и сегодня? В притчах 30.17 очень наглядно сказано: «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Допустимо ли, чтобы наши дети или мы сами насмехались над мнениями пожилых людей? А не случалось ли вам с презрением думать об их поступках или смеяться над физическими слабостями старости? Хорошо было бы не забывать, что наше отношение к престарелым и к нашим родителям неизменно передается нашим детям. И когда мы состаримся и поседеем, по всей вероятности, наши дети будут обращаться с нами точно так же, как мы обращались со своими родителями. Подумайте об этом. Итак, каким образом мы можем выразить свое уважение к престарелым? Об этом можно сказать намного больше, чем мы успеем сегодня. Но запомните, по крайней мере, эти три принципа. Будьте вежливыми. Уважайте престарелых, они достойны этого. Будьте готовы выслушать и принять советы от старших. И третье, следите за своей речью, чтобы не сказать того, о чем вы будете сожалеть впоследствии, когда сами будете постарше.
И не забывайте, что при любом типе взаимоотношений ответственность никогда не возлагается на одного человека. Родители и дети – обе стороны одинаково ответственны перед Богом за то, чтобы обеспечить хорошие, здоровые взаимоотношения в семье, скрепленные любовью. Тогда все мы сможем сказать вместе с Авраамом, что мы прожили полноценную жизнь, что мы насыщены жизнью. Да поможет Господь в этом каждому из нас. Каким образом...

Ты знал, что я творец, но мне не покорился. Ты знал, что я есть свет, но ты меня не зрел. Ты знал, что я есть путь, но ты с дороги сбился. Ты знал, что я есть жизнь, но мною ты не жил. Ты знал, что мудрость я, не чтил моих законов. Ты знал, что я все благ, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не искал ни дня. Я милостив, ты знал, но мне судьбу не верил. Ты знал, что я велик, но мне ты не служил. Что я могу все дать, определить, измерить. Что всемогущ ты знал, но ты меня не чтил. Так знай же, человек, пылинка во вселенной, пустые дни прожив, не веря, не любя, придя к концу земной, короткой жизни тленной, в погибели своей не обвиняй меня.